夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким баву брак куштын хучку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbere poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin ver nedin u ver hobidin, ver fadan jiyane, Yan